0: Радио Инфинити.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Радио Инфинити.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

98-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 1 августа ожидается малооблачная жаркая погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В воскресенье 2 августа ночью и утром малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Во второй половине дня также пройдут дожди и грозы, днем до плюс 29. В понедельник и вторник также без осадков и днем до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: Паник.
1: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: В эфире «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации – Всероссийский день инкассатора. В этот день, в 1939 году, была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в Древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. Однако до 20 века специальных служб перевозки ценностей в России не существовало. Охрану государственных средств при транспортировке выполняли воинские команды, государственная почта, фельдъегерская служба. Охрана частных денежных средств при перевозке была личным делом банков и торговцев. Ситуация изменилась после Октябрьской революции 1917 года. Сначала инкассация была поручена органам ЧК, ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление, затем службе фельдъегерской связи СССР. Ну а 1 августа 1939 года на основании приказа председателя правления Госбанка СССР была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В 1988 году было создано Российское объединение инкассации, объединение Росинкас, которое с принятием федерального закона о Центральном банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день одним из крупнейших в стране перевозчиков денежной наличности и других ценностей.
2: 1 августа 1939 года в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства, выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы, который входит в число 50 крупнейших выставочных центров мира. Еще в 1934 году у руководства страны возникла идея организовать юбилейную выставку к 20-летию советской власти, которая бы отразила положительные стороны, проведенные в сельском хозяйстве коллективизации. В качестве территории под будущую выставку рассматривали несколько вариантов. Марфина у Дмитровского шоссе, Сокольники за парком, парк культуры и отдыха Красная Пресня, Лужницкая набережная, Ленинские горы. Предпочтение было отдано территории, окружающей учебный городок Тимирязевской сельскохозяйственной академии, которая входила в структуру наркомата земледелия, являлась на тот момент ведущим центром сельскохозяйственной науки и сама могла представлять уже готовый экспонат выставки. Выставка была торжественно открыта 1 августа 1939 года. Она представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых разместились 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки. Вход на выставку располагался с северной стороны, а перед ним была установлена скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм, всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра, толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40, толщиной 2 мм, 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: всем знакам следует во всем полагаться лишь на себя и не тратить времени на посторонние советы. Все рекомендации, полученные в этот день, будут отличаться излишней субъективностью, что может привести к непредсказуемым последствиям при решении того или иного вопроса.
1: Звезды говорят. Овны очень серьезно подойдут к решению семейных вопросов. Вы пригласите домашних на разговор, в ходе которого подтвердится, что вашу личную позицию полностью поддерживает большинство ваших родных.
0: Тельцы в этот день потратят много времени на пребывание в дорожной пробке. Чтобы утомительное ожидание перестало вас раздражать, найдите подходящего собеседника в социальных сетях. Тем более, что сегодня в процессе интернет-переписки вам удастся узнать много нового.
1: У близнецов в этот день произойдет много позитивных событий. Однако вечером случится крупный внутрисемейный инцидент, который бесследно развеет ваше хорошее настроение и заставит вас на долгое время замкнуться в себе.
0: Ракам сегодня суждено получить море позитива от общения с младшими членами семьи. Отдых, проведенный совместно с ребенком, подарит вам незабываемые ощущения и полную уверенность в том, что вы являетесь идеальным родителем.
1: Львам сегодня предстоит стать случайным свидетелем драмы, которая разыграется в жизни кого-то из близких друзей. Человеку, который решил порвать супружеской жизнью и ушел из дома, вы предложите свою моральную поддержку и временное пристанище.
0: Девы будут с удовольствием получать многочисленные знаки внимания от своей второй половинки. Вам польстит, что ваш любимый человек сам решил оживить отношения, а потому стал невероятно ласков и романтичен, как в первые дни после знакомства.
1: В жизни весов в этот день произойдут незапланированные перемены. Вам останется лишь смиренно принять такой оборот судьбы, а затем попытаться отыскать в случившемся хотя бы один несомненный плюс.
0: Скорпионам сегодня не понравится многое из происходящего. Вы будете негодовать, когда не выполнит данное вам обещание кто-то из близких друзей. Но и семья не станет для вас отдушиной, так как кто-то из родственников вас серьезно обидит.
1: Стрельцам на сегодняшний день следует отказаться от инноваций в своей супружеской жизни. Вторая половинка, скрипя сердцем, согласится на предложенные вам перемены, но в последний момент передумает и обвинит вас в излишней склонности к экспериментам.
0: Козероги сегодня смогут избежать крупного скандала со своим любимым человеком. Ваша пассия с радостью примет приобретенный вами презент и пообещает, что забудет о неприятном инциденте, который совсем недавно вы спровоцировали.
1: Водолеям следует сохранять максимальную осторожность во время поездок на автомобиле и прогулок пешком. Для вас повышается риск травм, падений и серьезных ушибов, по вине которых вы несколько дней будете вынуждены провести в постели.
0: Рыбы сегодня будут меланхолично вспоминать свой недавний роман. Однако эта ностальгия бесследно пройдет, как только на вашем пороге появится давний приятель, вместе с которым вы отправитесь в ночной клуб или на вечеринку.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 1 августа ожидается малооблачная жаркая погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В воскресенье 2 августа ночью и утром малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Во второй половине дня также пройдут дожди и грозы, днем до плюс 29. В понедельник и вторник также без осадков и днем до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация склонов.

0: швов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте, ПДР Гараж Смоленск, удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: Выдумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 1 августа ожидается малооблачная жаркая погода без осадков. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, во второй половине дня начнет слабо падать. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В воскресенье 2 августа ночью и утром малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Во второй половине дня также пройдут дожди и грозы, днем до плюс 29. В понедельник и вторник также без осадков и днем до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити» –

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
7: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всем знакам следует во всем полагаться лишь на себя и не тратить времени на посторонние советы. Все рекомендации, полученные в этот день, будут отличаться излишней субъективностью, что может привести к непредсказуемым последствиям при решении того или иного вопроса.
1: Звезды говорят.
2: Овны очень серьезно подойдут к решению семейных вопросов. Вы пригласите домашних на разговор, в ходе которого подтвердится, что вашу личную позицию полностью поддерживает большинство ваших родных.
0: Тельцы в этот день потратят много времени на пребывание в дорожной пробке. Чтобы утомительное ожидание перестало вас раздражать, найдите подходящего собеседника в социальных сетях. Тем более, что сегодня в процессе интернет-переписки вам удастся узнать много нового.
2: У близнецов в этот день произойдет много позитивных событий. Однако вечером случится крупный внутрисемейный инцидент, который бесследно развеет ваше хорошее настроение и заставит вас на долгое время замкнуться в себе.
0: Ракам сегодня суждено получить море позитива от общения с младшими членами семьи. Отдых, проведенный совместно с ребенком, подарит вам незабываемые ощущения и полную уверенность в том, что вы являетесь идеальным родителем.
2: Львам сегодня предстоит стать случайным свидетелем драмы, которая разыграется в жизни кого-то из близких друзей. Человеку, который решил порвать супружеской жизнью и ушел из дома, вы предложите свою моральную поддержку и временное пристанище.
0: Девы будут с удовольствием получать многочисленные знаки внимания от своей второй половинки. Вам польстит, что ваш любимый человек сам решил оживить отношения, а потому стал невероятно ласков и романтичен, как в первые дни после знакомства.
2: В жизни весов в этот день произойдут незапланированные перемены. Вам останется лишь смиренно принять такой оборот судьбы, а затем попытаться отыскать в случившемся хотя бы один несомненный плюс.
0: Скорпионам сегодня не понравится многое из происходящего. Вы будете негодовать, когда не выполнит данное вам обещание кто-то из близких друзей. Но и семья не станет для вас отдушиной, так как кто-то из родственников вас серьезно обидит.
2: Стрельцам на сегодняшний день следует отказаться от инноваций в своей супружеской жизни. Вторая половинка, скрипя сердцем, согласится на предложенные вам перемены, но в последний момент передумает и обвинит вас в излишней склонности к экспериментам.
0: Козероги сегодня смогут избежать крупного скандала со своим любимым человеком. Ваша пассия с радостью примет приобретенный вами презент и пообещает, что забудет о неприятном инциденте, который совсем недавно вы спровоцировали.
2: Водолеям следует сохранять максимальную осторожность во время поездок на автомобиле и прогулок пешком. Для вас повышается риск травм, падений и серьезных ушибов, по вине которых вы несколько дней будете вынуждены провести в постели.
0: Рыбы сегодня будут меланхолично вспоминать свой недавний роман. Однако эта ностальгия бесследно пройдет, как только на вашем пороге появится давний приятель, вместе с которым вы отправитесь в ночной клуб или на вечеринку.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Полноприводную версию Чанган CS75 начали собирать в России. Раньше машины возили из Китая. Благодаря местной сборке машины стали дешевле на 90 тысяч рублей. Теперь кроссовер можно купить за 3,5 миллиона рублей. Российская сборка принесла зимний пакет и усиленную антикор-обработку кузова. У Tenet T8 появилась новая версия. Это кроссовер с 5-местным салоном в более дорогой комплектации Prime. Раньше с Prime можно было купить только 7-местную машину. Список опций пополнился панорамной крышей с люком, бесконтактным открыванием задней двери, двухзонным климат-контролем и другими опциями. Гибридные модели Esteo включили в программу господдержки. Теперь их можно купить со скидкой до 925 тысяч рублей при покупке в кредит или лизинг. Субсидия доступна для трех моделей – кроссоверов Xlantix ET, ET8 и внедорожников V27. На бензиновый MX предложение не распространяется. Швейцарская марка Эбби – один из самых известных в Европе производителей спецтехники. История марки началась 140 лет назад с выпуска сельхозинвентаря. Через несколько десятилетий компания выпустила свой первый трактор, а потом наладила производство другой техники. А недавно объединилась в концерн с крупным немецким производителем Schmidt. Подробнее историю марки Эбби расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-910-724-97-25.

0: 8-915-653-2734. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: Когда реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.

0: Новости спорта.
1: Первый день чемпионата Европы по водным видам спорта. В Париже российские спортсмены выиграли 3 медали. Первый комплект наград был разыгран в турнире смешанных команд по прыжкам в воду. Борьба за первое место развернулась между сборными России и Италии. Россияне лидировали после первой половины соревнований. Григорий Иванов и Надежда Трифонова отлично выполнили одиночные прыжки с 3-метрового трамплина. Однако синхронный прыжок у них не задался. Тем не менее, сборная России шла впереди с преимуществом около 5 баллов. Определяющими стали одиночные прыжки с 10-метровой вышки. Итальянцы их выполнили чисто, а Руслан Терновой и Екатерина Беляева допустили по марке. Синхронный прыжок они выполнили чуть лучше соперников, однако разрыв в 27 баллов одним прыжком было отыграть невозможно. У итальянцев в итоге золото, второе место у россиян, бронза у украинской команды. В синхронном плавании женщины выступали с технической программой в дуэте, а мужчины показали сольную программу. В женских соревнованиях Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали вторыми, а у мужчин недавний юниор Захар Трофимов занял 3-е место. Бывший рекордсмен среди вратарей по продолжительности сухой серии в континентальной хоккейной лиге Алексей Мурыгин ушел из жизни в возрасте 39 лет. У него была онкология. Воспитанник Амура выступал за Хабаровчан, а также за Металлург Магнитогорский, Ярославский Локомотив, Омский Авангард, Нижегородская Торпеда, Нижнекамский Нефтехимик и китайский Куньлунь. В октябре 2015 года в составе Локомотива он установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии. Это 302 минуты 11 секунд. Позже, только в 2019 году, это достижение превзошел голкипер казанского Акбарса Тимур Белялов. Продолжаем выпуск. В российской премьер-лиге дебютант турнира «Столичный клуб Родина» открывал программу второго тура домашним матчем с Ростовом. Более опытные гости выиграли со счетом 4-2. У футболистов «Родины» пока 0 очков, а ростовчане после проигрыша в первом туре Оренбургу одержали первую победу в этом чемпионате. В следующем туре у Ростова выездная игра с ЦСКА. Дело в том, что сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона «Ростов-Арена», поэтому матч пройдет в Москве. Победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма стал Заур Угуев. В финальной схватке он победил Рамиза Гамзатова. Для Угуева это 9-я победа на чемпионате России. Он обошел по этому показателю нынешнего главного тренера национальной команды Хаджимурата Гацалова, который рекордный 8 раз поднимался на высшую ступень пьедестала российских чемпионатов. Угуеву 31 год, он олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штампов.

0: тестировщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам. Токарь-расточник. Гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 650 3-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Инфинити».

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации – Всероссийский день инкассатора. В этот день, в 1939 году, была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в Древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. Однако до 20 века специальных служб перевозки ценностей в России не существовало. Охрану государственных средств при транспортировке выполняли воинские команды, государственная почта, фельдъегерская служба. Охрана частных денежных средств при перевозке была личным делом банков и торговцев. Ситуация изменилась после Октябрьской революции 1917 года. Сначала инкассация была поручена органам ЧК, ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление, затем службе фельдъегерской связи СССР. Ну а 1 августа 1939 года на основании приказа председателя правления Госбанка СССР была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В 1988 году было создано Российское объединение инкассации, объединение Росинкас, которое с принятием федерального закона о Центральном банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день одним из крупнейших в стране перевозчиков денежной наличности и других ценностей.
2: 1 августа 1939 года в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства, выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы, который входит в число 50 крупнейших выставочных центров мира. Еще в 1934 году у руководства страны возникла идея организовать юбилейную выставку к 20-летию советской власти, которая бы отразила положительные стороны, проведенные в сельском хозяйстве коллективизации. В качестве территории под будущую выставку рассматривали несколько вариантов. Марфина у Дмитровского шоссе, Сокольники за парком, парк культуры и отдыха Красная Пресня, Лужницкая набережная, Ленинские горы. Предпочтение было отдано территории, окружающей учебный городок Тимирязевской сельскохозяйственной академии, которая входила в структуру наркомата земледелия, являлась на тот момент ведущим центром сельскохозяйственной науки и сама могла представлять уже готовый экспонат выставки. Выставка была торжественно открыта 1 августа 1939 года. Она представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых разместились 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки. Вход на выставку располагался с северной стороны, а перед ним была установлена скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. За удачу!

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам следует во всем полагаться лишь на себя и не тратить времени на посторонние советы. Все рекомендации, полученные в этот день, будут отличаться излишней субъективностью, что может привести к непредсказуемым последствиям при решении того или иного вопроса.
1: Звезды говорят.
2: Овны очень серьезно подойдут к решению семейных вопросов. Вы пригласите домашних на разговор, в ходе которого подтвердится, что вашу личную позицию полностью поддерживает большинство ваших родных.
0: Тельцы в этот день потратят много времени на пребывание в дорожной пробке. Чтобы утомительное ожидание перестало вас раздражать, найдите подходящего собеседника в социальных сетях. Тем более, что сегодня в процессе интернет-переписки вам удастся узнать много нового.
2: У близнецов в этот день произойдет много позитивных событий. Однако вечером случится крупный внутрисемейный инцидент, который бесследно развеет ваше хорошее настроение и заставит вас на долгое время замкнуться в себе.
0: Ракам сегодня суждено получить море позитива от общения с младшими членами семьи. Отдых, проведенный совместно с ребенком, подарит вам незабываемые ощущения и полную уверенность в том, что вы являетесь идеальным родителем.
2: Львам сегодня предстоит стать случайным свидетелем драмы, которая разыграется в жизни кого-то из близких друзей. Человеку, который решил порвать супружеской жизнью и ушел из дома, вы предложите свою моральную поддержку и временное пристанище.
0: Девы будут с удовольствием получать многочисленные знаки внимания от своей второй половинки. Вам польстит, что ваш любимый человек сам решил оживить отношения, а потому стал невероятно ласков и романтичен, как в первые дни после знакомства.
2: В жизни весов в этот день произойдут незапланированные перемены. Вам останется лишь смиренно принять такой оборот судьбы, а затем попытаться отыскать в случившемся хотя бы один несомненный плюс.
0: Скорпионам сегодня не понравится многое из происходящего. Вы будете негодовать, когда не выполнит данное вам обещание кто-то из близких друзей. Но и семья не станет для вас отдушиной, так как кто-то из родственников вас серьезно обидит.
2: Стрельцам на сегодняшний день следует отказаться от инноваций в своей супружеской жизни. Вторая половинка, скрипя сердцем, согласится на предложенные вам перемены, но в последний момент передумает и обвинит вас в излишней склонности к экспериментам.
0: Козероги сегодня смогут избежать крупного скандала со своим любимым человеком. Ваша пассия с радостью примет приобретенный вами презент и пообещает, что забудет о неприятном инциденте, который совсем недавно вы спровоцировали.
2: Водолеям следует сохранять максимальную осторожность во время поездок на автомобиле и прогулок пешком. Для вас повышается риск травм, падений и серьезных ушибов, по вине которых вы несколько дней будете вынуждены провести в постели.
0: Рыбы сегодня будут меланхолично вспоминать свой недавний роман. Однако эта ностальгия бесследно пройдет, как только на вашем пороге появится давний приятель, вместе с которым вы отправитесь в ночной клуб или на вечеринку.

0: Новости спорта.
1: Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии, трехкратный победитель футбольной лиги чемпионов Франко Борези ушел из жизни. Ему было 66 лет. На протяжении всей своей карьеры Борези выступал четверть века только за Милан по 97 год. Вместе с командой 6 раз стал чемпионом Италии, 4-жды обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Италии Борези провел 81 матч. Вместе с национальной командой он, кроме победы на Мундиале в 82 году, был еще и серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, а еще он и бронзовый призер чемпионата Европы. Это один из легендарных игроков мирового футбола. Продолжаем выпуск. Накаляется обстановка вокруг ФИФА. Президент Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино потерял поддержку большинства других чиновников организации и близок к увольнению. Об этом сообщают инсайдеры. ФИФА недовольна стилем управления, при котором Инфантино принимает все решения, не будучи никому подотчетным. Старший советник главы Международной Федерации Футбола американец Карлос Кордейро покинул свой пост в знак протеста против намерения президента организации продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщает телеканал Sky News. Это плохая сделка для федераций, входящих в ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего этой игры, сказал Кордейро. Союз Европейских футбольных ассоциаций подготовил концепцию собственного футбольного турнира под названием «Глобальная лига наций», который может стать альтернативой чемпионату мира. Формат, который был разработан еще в 2017 году, предусматривает 7 дивизионов по 8 команд. Участники распределяются по этим дивизионам в соответствии с рейтингом национальных сборных, а ФИФА тем временем ускорила процесс расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 сборных. Решение о новом формате могут принять уже в середине августа. Ситуация с возможной продажей прав на проведение чемпионата мира выявила необходимость реформ управления ФИФА. Об этом говорится в заявлении Азиатской конфедерации футбола, которая выражает солидарность с УЕФА и КонКакАФ. Тот факт, что ситуация дошла до того, что реальная возможность бойкота чемпионата мира стала предметом публичного обсуждения, должен беспокоить всех, кому не безразлично будущее нашей игры. Чемпионат мира – это вершина мирового футбола, и его сила заключается в участии всех конфедераций и ведущих футбольных держав мира. Любое предложение, которое рискует подорвать единство и универсальный характер соревнований, должно быть пересмотрено, говорится в заявлении Азиатской конфедерации футбола. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 970 712 105.
4: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Полноприводную версию Чанган CS75 начали собирать в России. Раньше машины возили из Китая. Благодаря местной сборке машины стали дешевле на 90 тысяч рублей. Теперь кроссовер можно купить за 3,5 миллиона рублей. Российская сборка принесла зимний пакет и усиленную антикор-обработку кузова. У Tenet T8 появилась новая версия. Это кроссовер с 5-местным салоном в более дорогой комплектации Prime. Раньше с Prime можно было купить только 7-местную машину. Список опций пополнился панорамной крышей с люком, бесконтактным открыванием задней двери, двухзонным климат-контролем и другими опциями. Гибридные модели Esteo включили в программу господдержки. Теперь их можно купить со скидкой до 925 тысяч рублей при покупке в кредит или лизинг. Субсидия доступна для трех моделей – кроссоверов Xlantix ET, ET8 и внедорожников V27. На бензиновый MX предложение не распространяется. Швейцарская марка Эбби – один из самых известных в Европе производителей спецтехники. История марки началась 140 лет назад с выпуска сельхозинвентаря. Через несколько десятилетий компания выпустила свой первый трактор, а потом наладила производство другой техники. А недавно объединилась в концерн с крупным немецким производителем Schmidt. Подробнее историю марки Эбби расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 720-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Красная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: наедине с оставшимся желанием.
1: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радио Инфинити.

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте, ПДР «Гараж Смоленск», удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14.

0: Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
1: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Новости спорта. Первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже российские спортсмены выиграли 3 медали. Первый комплект наград был разыгран в турнире смешанных команд по прыжкам в воду. Борьба за первое место развернулась между сборными России и Италии. Россияне лидировали после первой половины соревнований. Григорий Иванов и Надежда Трифонова отлично выполнили одиночные прыжки с 3-метрового трамплина. Однако синхронный прыжок у них не задался. Тем не менее, сборная России шла впереди с преимуществом около 5 баллов. Определяющими стали одиночные прыжки с 10-метровой вышки, итальянцы их выполнили чисто, а Руслан Терновой и Екатерина Беляева допустили по марке. Синхронный прыжок они выполнили чуть лучше соперников, однако разрыв в 27 баллов одним прыжком было отыграть невозможно. У итальянцев в итоге золото, второе место у россиян, бронза у украинской команды. В синхронном плавании женщины выступали с технической программой в дуэте, а мужчины показали сольную программу. В женских соревнованиях Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали вторыми, а у мужчин недавний юниор Захар Трофимов занял 3-е место. Бывший рекордсмен среди вратарей по продолжительности сухой серии в континентальной хоккейной лиге Алексей Мурыгин ушел из жизни в возрасте 39 лет. У него была онкология. Воспитанник Амура выступал за Хабаровчан, а также за Металлург Магнитогорский, Ярославский Локомотив, Омский Авангард, Нижегородская Торпеда, Нижнекамский Нефтехимик и китайский Куньлунь. В октябре 2015 года в составе Локомотива он установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии. Это 302 минуты 11 секунд. Позже, только в 2019 году это достижение превзошел голкипер казанского «Акбарса» Тимур Белялов. Продолжаем выпуск. В российской премьер-лиге дебютант турнира «Столичный клуб Родина» открывал программу второго тура домашним матчем с Ростовом. Более опытные гости выиграли со счетом 4-2. У футболистов «Родины» пока 0 очков, а ростовчане после проигрыша в первом туре Оренбургу одержали первую победу в этом чемпионате. В следующем туре у Ростова выездная игра с ЦСКА. Дело в том, что сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона «Ростов-Арена», поэтому матч пройдет в Москве. Победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма стал Заур Угуев. В финальной схватке он победил Рамиза Гамзатова. Для Угуева это 9-я победа на чемпионате России. Он обошел по этому показателю нынешнего главного тренера национальной команды Хаджимурата Гацалова, который рекордный 8 раз поднимался на высшую ступень пьедестала российских чемпионатов. Угуеву 31 год, он олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915-653-27-34.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеевровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Радиостанция Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Полноприводную версию Чанган CS75 начали собирать в России. Раньше машины возили из Китая. Благодаря местной сборке машины стали дешевле на 90 тысяч рублей. Теперь кроссовер можно купить за 3,5 миллиона рублей. Российская сборка принесла зимний пакет и усиленную антикор-обработку кузова. У Tenet T8 появилась новая версия. Это кроссовер с 5-местным салоном в более дорогой комплектации Prime. Раньше с Prime можно было купить только 7-местную машину. Список опций пополнился панорамной крышей с люком, бесконтактным открыванием задней двери, двухзонным климат-контролем и другими опциями. Гибридные модели Esteo включили в программу господдержки. Теперь их можно купить со скидкой до 925 тысяч рублей при покупке в кредит или лизинг. Субсидия доступна для трех моделей – кроссоверов Xlantix ET, ET8 и внедорожников V27. На бензиновый MX предложение не распространяется. Швейцарская марка Эбби – один из самых известных в Европе производителей спецтехники. История марки началась 140 лет назад с выпуска сельхозинвентаря. Через несколько десятилетий компания выпустила свой первый трактор, а потом наладила производство другой техники. А недавно объединилась в концерн с крупным немецким производителем Schmidt. Подробнее историю марки Эбби расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа. Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого. От 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа. Минск. Дудутки. Этнографический музей. Народные промыслы. Дегустации. Старинная мельница. Ремесла. И свободное время в Минске. От 7950 рублей. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года. Совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации – Всероссийский день инкассатора. В этот день, в 1939 году, была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в Древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. Однако до 20 века специальных служб перевозки ценностей в России не существовало. Охрану государственных средств при транспортировке выполняли воинские команды, государственная почта, фельдъегерская служба. Охрана частных денежных средств при перевозке была личным делом банков и торговцев. Ситуация изменилась после Октябрьской революции 1917 года. Сначала инкассация была поручена органам ЧК, ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление, затем службе фельдъегерской связи СССР. Ну а 1 августа 1939 года на основании приказа председателя правления Госбанка СССР была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В 1988 году было создано Российское объединение инкассации, объединение Росинкас, которое с принятием федерального закона о Центральном банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день одним из крупнейших в стране перевозчиков денежной наличности и других ценностей.
5: 1 августа 1939 года в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства, выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы, который входит в число 50 крупнейших выставочных центров мира. Еще в 1934 году у руководства страны возникла идея организовать юбилейную выставку к 20-летию советской власти, которая бы отразила положительные стороны, проведенные в сельском хозяйстве коллективизации. В качестве территории под будущую выставку рассматривали несколько вариантов. Марфино у Дмитровского шоссе, Сокольники за парком, парк культуры и отдыха Красная Пресня, Лужницкая набережная, Ленинские горы. Предпочтение было отдано территории, окружающей учебный городок Тимирязевской сельскохозяйственной академии, которая входила в структуру наркомата земледелия, являлась на тот момент ведущим центром сельскохозяйственной науки и сама могла представлять уже готовый экспонат выставки. Выставка была торжественно открыта 1 августа 1939 года. Она представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых разместились 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки. Вход на выставку располагался с северной стороны, а перед ним была установлена скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».
3: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
3: В отдел технического контроля завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-19.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Вот и наступил август. Две трети лета канули в лету, уж простите за каламбур. Кто-то сокрушается, что так и не успел отдохнуть и съездить к морю, а кто-то, как девичий коллектив «Катюша», опять проводит лето за лентой.

Михаил Бородовый, я из Пермского края, из Кунгура. В свободное от работы время увлекаюсь музыкой. Данная песня была написана в 2008 году ко Дню Победы, к 9 мая. Но с тех пор пролежала в столе. Сейчас, с небольшими изменениями, прозвучит в проекте «Песня на войне»,

0: Песня на войне.
1: Далее в программе премьера. С огромным удовольствием передаю слово автору.
2: С вами Петр Казаков. Как известно, предатель Родины – это существо, для которого нет ничего святого, которое ради собственной выгоды совершает убийство соотечественников своими руками или намеренно содействует этому. Измена Родине – одно из самых тяжких преступлений. Именно эту тему я выбрал для своей новой песни, которая называется «Предатель долго не ждет».

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.

0: Московская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
1: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: И снова премьера, на сей раз от Александра Дедюшина, который написал песню об отряде «Барс-3». Вот что он пишет. «Здравствуйте. История создания этой песни началась с того, что ко мне обратился мой одноклассник, который сейчас воюет в батальоне «Барс-3» с просьбой написать песню про «Барс». Для меня это большая честь, и я с радостью взялся за работу над созданием этой песни. Текст ее создавался под чутким руководством и присмотром ребят из «Барса». Прошел месяц, и вот песня готова. Итак, встречайте. Александр Дедюшин. «Барс-3».

0: Песня на войне.
1: Наибольшей ценностью на фронте является почта. Да, та самая незримая нить, что объединяет людей, разделенных лентой. О письме поет Александр Берлов.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: Песня на войне.
1: А далее в выпуске инструкция по выживанию для солдат ВСУ. Понимаю, звучит неожиданно, зато в точку. В тексте песни проскальзывает запрещенное в нашей стране формирование АЗОВ, но здесь оно явно к месту.

продолжит выпуск Кириано с песней о том, что она знает и верит. Что знает и во что верит, узнаете из самой песни.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

и растает дым, и увижу я тишину полей. Воют 100 ветров о моих друзьях, не вернувшихся.

0: где же мои журавли? Держитесь, братья.
1: Песня на войне.

0: ради бога.
1: А завершим мы выпуск позитивным напоминанием о том, что у России богатейшая история Дней Победы. Ну просто так, в качестве исторического экскурса. Быть добру, это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: Когда гремели пушки, под полком

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Друзья, всем привет! С вами в эфире Михаил и Иван, группа «Добро». Да, и в ближайший час мы расскажем о самых лучших и самых новых хитах этой недели. Это все в программе, которая называется «Топ Хит Чарт». Со времени нашего эфира в качестве ведущих программы прошло уже 2 месяца. Но мы надеемся, что каждый раз, когда вы слышите в эфире наш хит «Море привет», вы нас обязательно вспоминаете. Благодаря вашим откликам, наше «Море привет» прозвучало в эфире 160 тысяч раз. Но мы не привыкли останавливаться и прямо сейчас представим вам нашу новую работу. Это трек, который мы выпустили буквально неделю назад и который называется «На счастье». Слушайте все.

0: Друзья, это Добро и наш новый трек «На счастье».
1: Добавляйте его в свои плейлисты, лайкайте на топ-хит во всех соцсетях и поддерживайте нас. Пусть это и правда будет на счастье.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
0: Вы слушаете главный радио-хит-парад нашей страны. И сегодня мы представим вам невероятное количество звездных новинок.
1: Следующей в этом списке будет Аня Плетнева, группа «Винтаж». И их только что вышедший трек «Манго».
0: Это та самая песня, о которой нет смысла рассказывать. Ее нужно слушать. «Манго», «Винтаж», поехали.
2: 14-е.

0: Хит-чарт с группой Добро.
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча с артистами, которых иногда сравнивают с нами. Конечно, мы играем разную музыку, но в одном мы действительно похожи. Костяк этой группы, как и у нас, родные братья.
2: Я думаю, вы догадались, что речь идет о братьях Крестовских и группе Ума Турман. Так вот, у парней был приличный по времени творческий перерыв. И вот в июле 2026 года они представили свой первый с 2024 года новый сольный трек.
1: «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и мы уже жмем плей, чтобы еще раз послушать трек Ума Турман в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: У нас на очереди Ираклий Перцхалава со своим хитом «Солнце внутри». Это летний танцевальный трек, который играет в эфире в 80 радиостанций и уже набрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте!
0: 12-е.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, на смену солнечному Ираклию приходит целая коллаборация артистов, в которую вошли новая звезда из Беларуси Holy Flame с его хитом «Тону», группа «Айова», тоже, кстати, белорусского происхождения,
2: и рэпер из Казахстана Айдос Джумалинов, известный по суперхиту «Ночи напролет», который он исполнил с группой «Пицца». Все эти артисты объединились и записали супертанцевальный хит.
1: Он называется «Ловлю». Встречайте Holy Flame, Айова и Дос с новым хитом.

0: молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и «Топ Хит Чарт». Это самые горячие хиты радио и интернета. Прямо сейчас мы будем слушать лучшие новые треки молодых артистов, которые получили высокие оценки на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваша поддержка очень помогает нам, артистам. Полюшка родное, Флит и Алими, победитель голосования в ВК.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, с вами группа «Добро». Сегодня мы рассказываем вам о самых новых и самых популярных хитах радио и интернета. И прямо сейчас к нам в эфир присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. Ну или просто Хабиб.
2: Со времени триумфа «Ягоды малинки», поставивший на уши аудиторию детских садов и младших классов школ по всей России, прошло уже 5 лет.
1: Хабиб продолжает искать себя и свою аудиторию и записывает новые сольные треки. Один из которых мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
2: «Моя малышка». Встречайте, Хабиб.

0: Хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
1: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, это группа Добро. И у нас на очереди новинка интернет-чарта, коллаб Оли Бузовой и группы 5 утра.
2: «Бесцена» — так называется их совместный трек, который мы услышим прямо сейчас. Кто-то говорит, что получилась такая Анна Асти на минималках, которая, тем не менее, прорвалась в чарты. Давайте слушать.
0: Девятое.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: И сразу следом еще один фит, на этот раз по-настоящему звездный. «Happy End» — так называется трек Сергея Лазарева и Полины Гагариной, которому исполнилось 2 месяца с момента релиза.
2: И который за это время встал в ротацию на 130 радиостанциях и прозвучал в эфире более 100 тысяч раз. А это значит, что «Happy End» звучит и в нашем хит-параде.
0: 8.

0: внимание создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, на волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика.
2: Лирик только что выпустил летний танцевальный фанк под названием «Аутентичное». В работе над этим треком ему помогал известный музыкальный продюсер Фарго,
1: который, кстати, и предложил изначальную идею композиции. Ну а что у парней получилось в итоге, мы услышим прямо сейчас. Кирилл Лирик и его «Аутентичное» в программе «Топ Хит Чарт».
0: Седьмое место.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, друзья, в гостях топ-хит-чарта только что побывал Лирик со своим новым треком «Аутентичное». А следом мы вновь встречаемся с Мотом, Хачо и Бай Индия. Парни записали супер-хит «Шаде», который за 3 месяца ротации прозвучал 350 тысяч раз в эфире и десятки миллионов раз был прослушан в интернете. Более того, «Шаде» несколько недель возглавляла одновременно российские радио и интернет-чарты, и это бывает крайне редко. Но сегодня у этого хита появились сильные конкуренты, поэтому на этой неделе он занимает в нашем чарте только 6-ю позицию.
2: Встречайте, танцуем под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: Друзья, с вами Михаил и Иван, группа Добро. И у нас впереди нарезка звездных новинок этой недели. До топов они добраться еще не успели, но благодаря платформе Top Hit мы можем их послушать уже сегодня. Мотылек, Алсу.

0: ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
1: Если вам понравилась какая-то из песен, которые сейчас прозвучали, обязательно проголосуйте за нее в группе ТОП ХИТ во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на ТОП ХИТе и в социальных сетях очень помогают и важны артистам. И сейчас нам предстоит встреча с пятеркой самых популярных хитов этой недели.
1: Открывает наш топ-лист Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Кстати, в ноябре на церемонии Top Hit Music Awards предстоит нешуточное сражение Мари Краймбрери и Юли Зиверт за звание самой популярной на радио артистки.
2: Марина и Юля в течение года постоянно меняются местами в чартах. Но сегодня трек Мари Краймбрери занимает только пятую строчку нашего хит-парада, пропустив впереди четыре другие песни.
1: Не переключайтесь, чтобы узнать, кто возглавил наш чарт на этой неделе. Ну а пока Мари Краймбрери и ее летний хит «Ты помнишь?»

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: И накатом еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук запустили в ротацию совместный трек под названием «Лето».
2: Фит Джонни Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до самого рассвета.
1: Этот трек стоит в горячей ротации на 150 радиостанциях. И это значит, что сейчас обязательно зазвучит и у нас. «Лето» в исполнении Джонни и Федук. Встречайте.
0: Четвертое.

0: лидеров этой недели.
1: Тройку лидеров сегодня открывает группа «Градусы» и их трек «На ресницах». У парней получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который за 2 месяца ротации в эфире прозвучал более 150 тысяч раз.
2: И у нас сегодня эта песня получает заслуженную бронзу. «Градусы», «На ресницах», 3-е место в нашем чарте.

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 2 августа ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура воздуха ночью 17-19, а днем 30-32 градуса тепла. Понедельник, 3 августа, малооблачно и без осадков, а днем 24-26. Во вторник переменная облачность 26-28, в среду до плюс 29 и также без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Стилистический подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-015-041-42-28, 8-910-119-145-42-28.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Новости спорта.
5: Первый день чемпионата Европы по водным видам спорта. В Париже российские спортсмены выиграли 3 медали. Первый комплект наград был разыгран в турнире смешанных команд по прыжкам в воду. Борьба за первое место развернулась между сборными России и Италии. Россияне лидировали после первой половины соревнований. Григорий Иванов и Надежда Трифонова отлично выполнили одиночные прыжки с 3-метрового трамплина. Однако синхронный прыжок у них не задался. Тем не менее, сборная России шла впереди с преимуществом около 5 баллов. Определяющими стали одиночные прыжки с 10-метровой вышки. Итальянцы их выполнили чисто, а Руслан Терновой и Екатерина Беляева допустили по марке. Синхронный прыжок они выполнили чуть лучше соперников, однако разрыв в 27 баллов одним прыжком было отыграть невозможно. У итальянцев в итоге золото, второе место у россиян, бронза у украинской команды. В синхронном плавании женщины выступали с технической программой в дуэте, а мужчины показали сольную программу. В женских соревнованиях Майя Дорожко и Елизавета Минаева стали вторыми, а у мужчин недавний юниор Захар Трофимов занял 3-е место. Бывший рекордсмен среди вратарей по продолжительности сухой серии в континентальной хоккейной лиге Алексей Мурыгин ушел из жизни в возрасте 39 лет. У него была онкология. Воспитанник Амура выступал за Хабаровчан, а также за Металлург Магнитогорский, Ярославский Локомотив, Омский Авангард, Нижегородская Торпеда, Нижнекамский Нефтехимик и китайский Куньлунь. В октябре 2015 года в составе Локомотива он установил рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии. Это 302 минуты 11 секунд. Позже только в 2019 году это достижение превзошел голкипер казанского «Акбарса» Тимур Белялов. Продолжаем выпуск. В российской премьер-лиге дебютант турнира «Столичный клуб Родина» открывал программу второго тура домашним матчем с Ростовом. Более опытные гости выиграли со счетом 4-2. У футболистов «Родины» пока 0 очков, а ростовчане после проигрыша в первом туре Оренбургу одержали первую победу в этом чемпионате. В следующем туре у Ростова выездная игра с ЦСКА. Дело в том, что сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона «Ростов-Арена», поэтому матч пройдет в Москве. Победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма стал Заур Угуев. В финальной схватке он победил Рамиза Гамзатова. Для Угуева это 9-я победа на чемпионате России. Он обошел по этому показателю нынешнего главного тренера национальной команды Хаджимурата Гацалова, который рекордные 8 раз поднимался на высшую ступень пьедестала российских чемпионатов. Угуеву 31 год, он олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Infinity.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Полноприводную версию Чанган CS75 начали собирать в России. Раньше машины возили из Китая. Благодаря местной сборке машины стали дешевле на 90 тысяч рублей. Теперь кроссовер можно купить за 3,5 миллиона рублей. Российская сборка принесла зимний пакет и усиленную антикор-обработку кузова. У Tenet T8 появилась новая версия. Это кроссовер с 5-местным салоном в более дорогой комплектации Prime. Раньше с Prime можно было купить только 7-местную машину. Список опций пополнился панорамной крышей с люком, бесконтактным открыванием задней двери, двухзонным климат-контролем и другими опциями. Гибридные модели Esteo включили в программу господдержки. Теперь их можно купить со скидкой до 925 тысяч рублей при покупке в кредит или лизинг. Субсидия доступна для трех моделей – кроссоверов Xlantix ET, ET8 и внедорожников V27. На бензиновый MX предложение не распространяется. Швейцарская марка Эбби – один из самых известных в Европе производителей спецтехники. История марки началась 140 лет назад с выпуска сельхозинвентаря. Через несколько десятилетий компания выпустила свой первый трактор, а потом наладила производство другой техники. А недавно объединилась в концерн с крупным немецким производителем Schmidt. Подробнее историю марки Эбби расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Ленинградской области 18 часов. Диско-дискотека ретро.

0: заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор ночных работ. Оператор нагибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17.

0: улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 1 августа в России отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации – Всероссийский день инкассатора. В этот день, в 1939 году, была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Необходимость транспортировки и охраны денежных средств и ценностей возникла одновременно с их появлением в конце 9 века в Киевской Руси. Главными торговцами и казначеями в Древнем Киеве выступали князь и бояре. Они и обеспечивали охрану торговых караванов силами своих дружин. Однако до 20 века специальных служб перевозки ценностей в России не существовало. Охрану государственных средств при транспортировке выполняли воинские команды, государственная почта, фельдъегерская служба. Охрана частных денежных средств при перевозке была личным делом банков и торговцев. Ситуация изменилась после Октябрьской революции 1917 года. Сначала инкассация была поручена органам ЧК, ОГПУ, обеспечивая Объединенное государственное политическое управление, затем службе фельдъегерской связи СССР. Ну а 1 августа 1939 года на основании приказа председателя правления Госбанка СССР была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В 1988 году было создано Российское объединение инкассации, объединение Росинкас, которое с принятием федерального закона о Центральном банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года вошло в систему Банка России и является на сегодняшний день одним из крупнейших в стране перевозчиков денежной наличности и других ценностей.
8: 1 августа 1939 года в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства, выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы, который входит в число 50 крупнейших выставочных центров мира. Еще в 1934 году у руководства страны возникла идея организовать юбилейную выставку к 20-летию советской власти, которая бы отразила положительные стороны, проведенные в сельском хозяйстве коллективизации. В качестве территории под будущую выставку рассматривали несколько вариантов. Марфина у Дмитровского шоссе, Сокольники за парком, парк культуры и отдыха Красная Пресня, Лужницкая набережная, Ленинские горы. Предпочтение было отдано территории, окружающей учебный городок Тимирязевской сельскохозяйственной академии, которая входила в структуру наркомата земледелия, являлась на тот момент ведущим центром сельскохозяйственной науки и сама могла представлять уже готовый экспонат выставки. Выставка была торжественно открыта 1 августа 1939 года. Она представляла собой целый выставочный город площадью в 136 гектаров, на которых разместились 250 всевозможных строений, каскад прудов, парки, опытные участки. Вход на выставку располагался с северной стороны, а перед ним была установлена скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».
6: А в этот день события, ставшие историей.
0: Дискотека ретро.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: Ленинградской области, 19:00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 2 августа ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура воздуха ночью 17-19, а днем 30-32 градуса тепла. В понедельник 3 августа малооблачная, без осадков, а днем 24-26. Во вторник переменная облачность 26-28, среду до плюс 29 и также без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: Диско-дискотека «Ретро».

0: покупайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Новости спорта. Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии, трехкратный победитель футбольной лиги чемпионов Франко Боррези ушел из жизни. Ему было 66 лет. На протяжении всей своей карьеры Боррези выступал четверть века только за Милан по 97 год. Вместе с командой 6 раз стал чемпионом Италии, 4-жды обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Италии Боррези провел 81 матч. Вместе с национальной командой он, кроме победы на Мундиале в 82 году, был еще и серебряным, и бронзовым призером чемпионатов мира, а еще он и бронзовый призер чемпионата Европы. Это один из легендарных игроков мирового футбола. Продолжаем выпуск. Накаляется обстановка вокруг ФИФА. Президент Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино потерял поддержку большинства других чиновников организации и близок к увольнению. Об этом сообщают инсайдеры. ФИФА недовольна стилем управления, при котором Инфантино принимает все решения, не будучи никому подотчетным. Старший советник главы Международной федерации футбола американец Карлос Кордейра покинул свой пост в знак протеста против намерения президента организации продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщает телеканал Sky News. Это плохая сделка для федерации, входящих в FIFA, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего этой игры, сказал Кордейра. Союз европейских футбольных ассоциаций подготовил концепцию собственного футбольного турнира под названием «Глобальная лига наций», который может стать альтернативой чемпионату мира. Формат, который был разработан еще в 2017 году, предусматривает 7 дивизионов по 8 команд. Участники распределяются по этим дивизионам в соответствии с рейтингом национальных сборных, а FIFA тем временем ускорила процесс расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 сборных. Решение о новом формате могут принять уже в середине августа. Ситуация с возможной продажей прав на проведение чемпионата мира выявила необходимость реформ управления FIFA. Об этом говорится в заявлении Азиатской конфедерации футбола, которая выражает солидарность с УЕФА и CONCACAF. Тот факт, что ситуация дошла до того, что реальная возможность бойкота чемпионата мира стала предметом публичного обсуждения, должен беспокоить всех, кому не безразлично будущее нашей игры. Чемпионат мира – это вершина мирового футбола, и его сила заключается в участии всех конфедераций и ведущих футбольных держав мира. Любое предложение, которое рискует подорвать единство и универсальный характер соревнований, должно быть пересмотрено, говорится в заявлении Азиатской конфедерации футбола. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650 3 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Диско-дискотека «Ретро».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка. Парк «Патриот». Музей «Дорога памяти». Храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: Диско, диско,

0: создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Полноприводную версию Чанган CS75 начали собирать в России. Раньше машины возили из Китая. Благодаря местной сборке машины стали дешевле на 90 тысяч рублей. Теперь кроссовер можно купить за 3,5 миллиона рублей. Российская сборка принесла зимний пакет и усиленную антикор-обработку кузова. У Tenet T8 появилась новая версия. Это кроссовер с 5-местным салоном в более дорогой комплектации Prime. Раньше с Prime можно было купить только 7-местную машину. Список опций пополнился панорамной крышей с люком, бесконтактным открыванием задней двери, двухзонным климат-контролем и другими опциями. Гибридные модели Esteo включили в программу господдержки. Теперь их можно купить со скидкой до 925 тысяч рублей при покупке в кредит или лизинг. Субсидия доступна для трех моделей – кроссоверов Xlantix ET, ET8 и внедорожников V27. На бензиновый MX предложение не распространяется. Швейцарская марка Эбби – один из самых известных в Европе производителей спецтехники. История марки началась 140 лет назад с выпуска сельхозинвентаря. Через несколько десятилетий компания выпустила свой первый трактор, а потом наладила производство другой техники. А недавно объединилась в концерн с крупным немецким производителем Schmidt. Подробнее историю марки Эбби расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека ретро.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 2 августа ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура воздуха ночью 17-19, а днем 30-32 градуса тепла. Понедельник, 3 августа, малооблачно и без осадков, а днем 24-26. Во вторник переменная облачность 26-28, в среду до плюс 29 и также без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: мысль рекламы заставит человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: прозрачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: Диско-дискотека ретро.
1: Мне было тихо одному, я был не

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться к берегам?

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос.

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.